0: добрый жребец и друза, и брокнет нечь, сибо кроме фетины, и боты нет, и бугробость обидна, и штубин дра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и бульщит.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.